ой, баю. Я не мадиритеро, та баю. День я не баю, ты баю, хумале, могану не ей. Эдярю, гану не ей. Мерело, там баю, чумалинке, зомпею, день я не ей. Папнунке, годай, зомпею, гану не ей. O corvo tu baio mercati mono no ganduniei. Jaben baio imbil de cate meno ganduniei. Tabungon baio nanando tu pano geniandi. Geniandi nanando tu pano corvo tu io. O corvo tu baio andare gini ramo corvo tu. Bai come bai papa baio.